старом кино. В машине ночью целовались двое, им было все равно.

Ты можешь мечтать за меня, любить за меня, заменять во мне чувства. Мне это не интересно, а для тебя это будто искусство, знаешь. Ты можешь перейти грань, а я тут на грани останусь, тут грустно. Это

потому что я неинтересный, и у меня совсем нет увлечений. Мы вместе, и ты мне так нравишься, мы с тобой похожи. Прекращай, хватит пялиться, ты доводишь до дрожи, и не могу рассказать тебе, что у меня.

комнате пустой, танцевала, но уже не со мной. Одинокая, что такое любовь? Внутри агония или покой? Одинокая, в комнате пустой, танцевала.

Радио «Алмазный край». Айхал 101,9 FM. Удачный 102,3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102,4 FM.

0: В Мирном 7 часов.
1: Радио «Алмазный край». Мы с вами с 2000 года.

Овны. На этой неделе вы будете полны энергии и решимости, но порой идти напролом небезопасно. Действуйте ювелирно. Тельцы. Звездный прогноз рекомендует побольше двигаться. Отличный вариант – сесть на велосипед. Движение – ваш главный источник энергии. Близнецы. Рабочий ритм на этой неделе может быть интенсивным. Не хватайтесь за все и сразу. Рассудительность и спокойствие – ваши главные помощники. Раки. Самое время прокачать экспертность и освежить знания. Возможно, вам пригодятся новые навыки, особенно если на горизонте конкурс или важный проект. Львы. После работы старайтесь больше проводить время с семьей. Это поможет поднять настроение и перезагрузиться. Девы. На этой неделе вас может посетить чувство меланхолии. Постарайтесь побольше общаться с коллегами. Юмор скрасит настроение. Весы. Звезды советуют провести ревизию бюджета. Финансовый порядок придаст уверенности. Скорпионы. Стратегия на эту неделю – перезагрузка. Переключите внимание с рабочих задач, например, на планирование отпуска. Стрельцы. Дипломатичность на этой неделе – ваш верный спутник. Для каждой задачи найдется верное решение. Главное – подойти к этому рассудительно. Козероги. Неделя идеальна для творчества. Рисуйте, пойте или танцуйте. Это откроет свежий взгляд на привычные вещи. Водолеи. Звезды намекают, что вы погрязли в рутине. Пора добавить красок. Музеи, выставки, театры подарят свежие эмоции. И, наконец, рыбы. На этой неделе вам может улыбнуться удача. Если давно думали просить повышения или запускать проект,

0: в Мирном. 8 часов.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: «Алмазный край» радиостанция. Массовая и единая средства регистрации. Тантуном ЛФС. Тонсетте. ООН. И Кюсе. Тон. Бирный медах свидетельствует. СБС. Информационная технология. ЛАР. Он массовая коммуникация. Рейгер. Надзор. Федеральная служба. И Кюсе. Сюбебир. Сыл. Тосуню. Сюбекис.
1: Для слушателей старше 16 лет.

0: Радио «Алмазный край». Радио «Без границ». Радио.
1: Похоже, небеса без нас сошли с ума. Мы не вернемся, скажешь, будет зима.

0: «Алмазный край». Радио без границ. Подписывайся. Слушай везде, где есть интернет.
1: Shots fired.

В Мирном 9 часов. Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.